0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Это программа об интересных праздниках, и мы, ее ведущие Макс и Тунчи, говорим вам «Ясас», что на Кипре означает «здравствуйте», ну, опять же, в переводе с греческого языка.
2: Сегодня мы приглашаем нашу взрослую аудиторию на самый большой и популярный винный фестиваль Кипра.
1: Как видишь, я уже навострил уши, вино ведь это моя тема.
2: А я знала, что тебе понравится.
1: К сожалению, мне еще не посчастливилось побывать на этом мероприятии, хотя я очень много раз бывал на Кипре и очень люблю этот остров. Но я немного наслышан об этом фестивале. Мои друзья часто едут в сентябре в Лимассол для того, чтобы поучаствовать в дегустациях.
2: Да, фестиваль проходит в Лимассольском муниципальном парке ежегодно с последней недели августа и в течение всей первой недели сентября. Мероприятие начинается ежедневно в 19:00 и заканчивается в 23:00 в будни и в 23:30 по выходным.
1: Но получается такой недолгий фестиваль. Что тут здесь, 19 до 23, несколько часов и все?
2: Ну, я думаю, что это предусмотрено, чтобы народ много не пел, не гудели там.
1: Ну что же за фестиваль-то тогда? Хорошо, давай расскажем, в чем уникальность кипрского винного фестиваля и почему стоит его посетить.
2: Все верно, надо рассказать, потому что, чтобы люди понимали, почему она так короткое время. На этом фестивале предоставлена продукция основных виноделин Кипра. Купив бокал вина, можно продегустировать все представленные вина, а также насладиться молодым вином, который разливается, уж слушайте внимательно, в специальные бутылки без ограничения.
1: Так, стоп, еще раз. Купив бокал для вина, то есть ты покупаешь обычный винный бокал, пустой, и
2: да,
1: ходишь с ним по всем... Кто предлагает тебе вино?
2: Да, все, тебе наливают вино.
1: Слушай, шикарно. Как раз я вот люблю красное сухое и жареный сыр халуми.
2: О, дорогие друзья, халуми – это единственный сыр, который не плавится при жарке, не считая тофу. Хотя, кто же считает тофу сыром?
1: Однозначно, тофу это непонятно что, кто мог вообще такое придумать. Я в принципе-то сырые-то не особо, но точно знаю, что кипрские халуми ни с чем не сравним.
2: Да, отлично подметил. И кроме дегустации вин, на этом фестивале киприоты с удовольствием вовлекают в процесс празднования всех. Желающие могут участвовать в традиционном давлении винограда ногами. Да,
1: ножками. Это прям какая-то челентано в клипе.
2: Да, укротим. Так, перекусить традиционным кипрским блюдом и сладостями, послушать песни и посмотреть разнообразные программы творческих коллективов.
1: Вот это настоящее гостеприимство. Киприоты в самом деле умеют с размахом отмечать любой праздник, это уж я знаю не понаслышке.
2: Дорогие друзья, если вы находитесь в Лимассоле, то на фестиваль можно приехать городским автобусом номер 30. Из Пафоса, Ларнаки, Никосии и Айанапы кипрская организация по туризму обеспечивает бесплатный трансфер на автобусах по пятницам, субботам и воскресеньям. Напоминаем, Кипр, последняя неделя августа, муниципальный парк Лимассола, встречаемся все на фестивале вина.
1: Друзья, ну а пока вы едете за вином, мы отправляемся в другую страну, чтобы поскорее рассказать вам об очередном интересном празднике. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена Оскара, став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: город не спит, и мы с ним.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: В столице этой маленькой страны расположились штаб-квартира Евросоюза и НАТО. Но символом Брюсселя стали не какие-нибудь важные учреждения, а крохотный бронзовый мальчик, который уже почти 400 лет занят простым и важным делом. Для него шили сотни костюмов, а чтобы он не чувствовал себя одиноким, придумали компанию – девочку и собачку. Теперь это такой квест для туристов – найти в бельгийской столице три писающие скульптуры. Также в путеводном списке гостей одна из самых красивых площадей мира – Гранд Плас, где каждое старинное здание имеет свое собственное название – волчица, тележка, лисенок. По соседству – квартал чрева Брюсселя с самыми отменными ресторанами. Если времени для прогулок немного, удобнее воспользоваться даблдекером, как это сделала лингвист Варя Болдырева.
2: Приехали на железнодорожный вокзал, сразу же увидели этот красный автобус и сели на него. У нас в запасе было всего полдня, и вот за полдня мы успели объехать город два раза. Больше всего запомнился атомиум. Это атом железа, только увеличенный, более чем 150 раз. Приезжаешь, это огромное сооружение, блестящее, красивое, совершенно невероятное. И оказывается, его можно посещать. Состоит он всего из 9 сфер. Там огромная высота, он стоит на вершине, на холме. И поднимаешься, во-первых, там отличный обзор на экскурсию. Там есть ресторан и там, конечно, есть музей.
1: Еще одна достопримечательность страны – пенная. В Бельгии производят почти 1000 сортов пива. Каждый год здесь устраивают всемирный конкурс пивных барменов. А при университете Лёвена есть даже академия пивоварения. Сладкоежки обязаны попробовать популярные брюссельские шарики. Одна проблема – выбор. У этого десерта 65 всевозможных начинок. А знаменитые местные вафли? Их продают на каждом углу. В общем, здравствуйте, лишние килограммы. Но чтобы узнать настоящие достопримечательности Бельгии, стоит на время покинуть Брюссель и уехать в провинцию. Всего пару часов на электричке, и мы в кукольном Брюгге. Поднявшись на городскую башню, для этого придется преодолеть 366 ступенек, можно обозреть окрестности с высоты птичьего полета и вспомнить фильм «Залечь на дно в Брюгге».
2: Самые красивые, самые интересные города все-таки не самые большие, а маленькие. Они такие уютные и такие простенькие. Привыкаешь к тому, что здесь общаешься с людьми, здесь и юристы, бухгалтеры, учителя, а там электрики, булочники. Обычные простые люди, которые смотрят на тебя и говорят: вот и вы приезжаете с высшим образованием, вы такие все умные, вы такие молодцы, а мы простые электрики. Зато у всех этих простых электриков есть свои дома, уютные садики, они собираются на чаепитие. Обязательно приходят соседи, чтобы с тобой познакомиться. Кто-то жарит гамбургер, кто-то приносит вино, кто-то приносит свои булочки, которые печет в соседнем доме. То есть каждый идет со своими подарками.
1: Количество музеев в Брюгге просто немыслимое. Музей света, музей бриллиантов, музей кружева и даже картофеля фри. Что еще полезно знать, планируя поездку в Бельгию? Разница во времени между Москвой и Брюсселем – 2 часа. Для поездки россиянам нужна виза. Стандартный срок оформления – 10 рабочих дней. Однако иногда консульский отдел делает запрос в МИД Бельгии, и это может увеличить срок рассмотрения заявления. Есть прямые авиарейсы. Время в полете чуть меньше 4 часов. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: интереснее.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». С выходом в 1997 году на свет кинокартины «Брат» Сергей Бодров-младший стал героем для целого поколения в роли Данила Багрова. Персонаж, который далек от принятых прототипов идеального главного героя. Возможно, объяснение этому то, что Бодров-младший не был профессиональным актером, играл интуитивно, и это его не подвело. Режиссер Алексей Балабанов в «Двух братьях» соединил три аспекта успеха любой кинокартины. Сценарий с идеальными диалогами, удачный подбор актеров и выбор саундтреков. Возможно, это единственный фильм в истории кино, по саундтрекам которого были организованы концерты.

0: Радио Турист.
1: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Одно из семи чудес света – это индийский дворец Тадж-Махал. Его строительство чуть было не разорило страну, а построивший ее император был признан больным и заключен в четыре стены. И все ради любви. Ах! С 1628 по 1658 годы правителем империи Великих Моголов был Шах Джахан. С Мумтаз Махал, которая впоследствии стала его женой, он был знаком еще с детства, когда был маленьким принцем. Она была его двоюродной сестрой. Они очень рано полюбили друг друга, но путь к соединению их сердец был долгим. Отец принца по политическим соображениям женил его на персидской принцессе. Узнав о том, что ее муж любит другую, она чуть было не отравила Мумтаз Махал. Но через несколько лет ей все-таки пришлось с этим смириться, потому что принц наконец-то женился на главной любви своей жизни и привел ее в гарем, в котором к тому времени было уже три жены. Но ни на одну из них он не обращал внимания, проводя все свое свободное время только с Мумтаз Махал. И каждый год она рожала ему по ребенку. В 36 лет принц стал императором и взял себе имя Шах Джахан. В 1629 году император предпринял военный поход против южных соседей. Любимую жену он всегда брал с собой, и так сделал и на этот раз, несмотря на то, что она была на последнем месяце беременности. И вот когда он отмечал победу в своем шатре, в него вбежала взволнованная служанка и сообщила ему о рождении очередной дочери. Но девушка при этом плакала. Шах Джахан все тут же понял и побежал к жене. Свидетели были уверены, что императора лишился рассудка. Он долго и беззвучно сидел с мертвой женой на руках и плакал. Он неделю не ел и не пил и не хотел возвращаться в столицу. И только через год Шах перевез тело жены в Агру, где задумал построить величайший мавзолей в ее честь. Тысячи слонов и мулов везли в Агру белый мрамор из лучших индийских каменоломен. Малахит закупали в России, бирюзу в Китае, рубины и сапфиры в Сиаме. Ни одно здание в мире не сравнится с Тадж-Махалом по себестоимости. И когда в 1658 году страной начал править сын Шаха Джахана Аурангзеб, первое, что он сделал, так это признал папашу невменяемым и заключил его в крепость Агры. После смерти Шах Джахана его похоронили в Тадж-Махале рядом с любимой женой. Эх, и где она такая любовь? До встречи и ждите очередной открытки от Юлии Каприз.

ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Большой Кавказ – горная система между Черным и Каспийским морями. Вместе с Малым Кавказом составляет горную страну Кавказские горы. Большой Кавказ простирается более чем на 1150 километров с север на запад, на юго-восток. Ширина его колеблется от 32 километров в районе Новороссийска до 180 километров в районе меридиана Эльбруса. Эльбрус – величайшая горная вершина Большого Кавказа. Она считается меккой для альпинистов со всего мира. Высочайшая точка России, но многие признают ее еще и самым высоким пиком Европы – 5642 метра над уровнем моря. Далеко не все знают, что это поражающее воображение вершина на самом деле вулкан. Огромный и давно потухший. Последний раз он извергался еще в начале нашей эры. Собственно, Эльбрус – гора двуглавая. Восточная вершина чуть пониже, всего на 20 метров. На земном шаре есть лишь единичные вулканические горы, которые могут превзойти Эльбрус. Ну вот, например, огнедышащая гора Льюлья-Льяко в Южной Америке. Название попробуй выговори. Так вот, она выше Кавказского исполина почти на километр. А вот самый гигантский вулкан Африки Килиманджаро с Эльбрусом почти вровень. Он превосходит его всего на 253 метра. Обе вершины Эльбруса покрыты вечными снегами. Общая площадь этих ледников достигает 135 тысяч квадратных километров. Неспроста эту снежную шапку Эльбруса называют «Малой Антарктидой». Покорить одну из горных вершин Эльбруса – мечта любого скалолаза. Но дело это крайне непростое, так что придется трезво оценить свои силы. Мало того, что сам подъем трудный, так еще и бьет в нос запах сероводорода, и нужно противостоять пронизывающему холодному ветру. Но когда эти трудности остаются позади, альпинистам открывается вид с пика седьмого чуда России. И здесь уж точно понимаешь, что выше гор могут быть только горы. Ближайшие к Приэльбрусью аэропорты – Минеральные воды и Нальчик. А отсюда нужно будет добираться на автобусе или такси до села Терскол. Так называется центр курортного Приэльбрусья.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. The first two of Russian radio.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: Что не день, то праздник. На Радио Турист.
1: Всем привет, на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет.
2: Привет.
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующи. Давайте разберемся, где и когда проходит фестиваль в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник. И начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя в других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь богини воды и переводится как «плывущая лодочка из листьев». В лунном свете жители Таиланда пускают по рекам маленькие лодочки в форме лотоса или бананового листа. В этих лодочках горят небольшие свечки. Помимо этого в воду бросаются монеты и светы. По народным поверьям это одновременно символизирует и подношение богини воды, и освобождение от грехов.
1: Ну а если вы любите цветы, то в первую пятницу февраля отправляйтесь в Чанг Май на праздник цветов, ведь фестиваль приурочен к началу сезона цветений в Таиланде. На праздник приезжают садоводы со всей страны и состязаются в своем искусстве. Здесь вы увидите яркие шоу, ярмарки, состязания в садоводстве, парад цветов и выбор самой красивой девушки.
2: На одном из самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджеи играют музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде – это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
2: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Oh, yeah.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Заходи без причин,

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.

0: аэропланы.
1: Как справедливо сказано в путеводителях, там есть все. Приветливое море, горы, покрытые тропическим лесом, освежающие водопады, буддийские храмы, много вкусной острой еды и миллион улыбок. Однако ни книжки, ни отзывы в интернете не смогут познакомить вас с тем, что называют атмосферой Таиланда. По словам юриста Николая Сазонова, чтобы действительно понять эту страну, нужно поселиться здесь и прожить не один месяц, ну или хотя бы проехать ее с севера на юг.
2: Север и юг, ну это примерно как Москва и Сибирь. Люди вроде бы те же, говорят по-русски, но природа абсолютно разная, климат разный, традиции, кухня. Если на юге люди улыбаются, очень открытые, ну и в принципе они ленивые по своей натуре достаточно, потому что море расхолаживает настолько людей, что они не хотят работать, то на севере работяги, очень серьезные люди, они практически не улыбаются. И вся их жизнь заключается именно в работе, работе, работе. Что касается того, что увидишь на севере, но не увидишь на юге, конечно, это природа. Это горы, притом это тропические леса, которые действительно интересны. Там можно полазить, посмотреть, как орхидеи растут, посмотреть лианы, посмотреть водопады.
1: Как вы уже поняли, полежать на одном месте на севере не получится. Один только национальный парк Каусок. Это 120 тысяч гектаров нетронутых джунглей и скалистых холмов. Считается, что лес здесь гуще и старше джунглей Амазонии. А еще туристы едут сюда, чтобы увидеть самый большой цветок в мире – рафлезию. Тут главное запомнить период цветения – с января по март. При планировании трекинга обязательно надевайте штаны и высокую обувь, так как в лесу свирепствуют пиявки. Еще одно место, в котором следует остановиться – город Чангмай. За восстановление и релакс здесь отвечает горячий минеральный источник. Он, кстати, входит в десятку лучших в мире и достоин того, чтобы посвятить ему целый день. Ну а перекусить можно яйцами, сваренными тут же в бассейне. До следующей точки нашего маршрута, города Чанграя, где возведен сюрреалистичный белый храм, можно приплыть на лодке или воспользоваться поездом.
2: До первого класса мы не дошли, к сожалению, билетов не было, а второй класс представляет собой плацкартный вагон. Но только полки расположены не как у нас, а из-за узости вагона по две полки, они вдоль прохода все идут. Сюрприз был в том, что ближе к ночи проводник внезапно с потолка открывает вот так вот ширму и закрывает тебя вот в этой полке, как в капсуле абсолютно. Поезд отличается, конечно, тем, что его жутко трясет, потому что узкоколейная дорога, и останавливается он, как собака, у каждого столба, особенно ночью. Как-то уже в сумерках, когда мы остановились у очередной деревни, там по веткам стали метаться обезьяны и прыгать на крышу поезда. Вот тут-то нам стало страшно.
1: Если в вагонах второго и первого классов можно закрыть окна, то в третьем их просто нет. И хвостатые безбилетные пассажиры резвятся здесь по полной программе. Что еще важно знать, планируя поездку на север Таиланда? Виза для россиян не требуется, если ваше путешествие рассчитано меньше, чем на месяц. В столицу Таиланда отправляются ежедневные авиарейсы. Прямой перелет длится 9 часов, а дальше в Чангмай можно попасть на автобусе или на самолете местной авиакомпании. Ирина Контрева. Не теряйте впечатлений.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» – история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой – австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан», лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: новый Струцкий экспресс, который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Красноярск. Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея. Центр Восточно-Сибирского экономического района. Красноярск является крупнейшим из старинных городов Сибири. Население города больше 1 миллиона человек. Один из символов Красноярска – это часовня Параскевы Пятницы, которая расположена на Караульной горе. Кстати, вы ее тоже видели, даже если никогда не были в Красноярском крае, ведь эта часовня изображена на 10-рублевой банкноте вместе с коммунальным мостом, который проложен через реку Енисей. Восьмигранная кирпичная часовня в Красноярске была построена в середине 19 века. Деньги выделил известный местный золотопромышленник и меценат Петр Кузнецов. До этого здесь была ветхая деревянная часовенка, которая стояла на горе еще с 1805 года. Высота нового строения была равна 15 метрам, а диаметр ее составлял 7 метров. С горы, на которой стоит часовня Параскевы Пятницы, открываются лучшие виды Красноярска. Так что если вы хотите полюбоваться городом, то лучше места и не найти. Кстати, здесь часто работал над своими этюдами русский живописец Василий Суриков. А в 1887 году с площадки рядом с часовней наблюдал солнечное затмение изобретатель радио Александр Попов. В память об этом на восточном фасаде часовни установлена мемориальная доска. В 70-х годах прошлого столетия часовня Параскевы Пятницы подверглась реставрации. В 1980-м ей даже присвоили статус памятника архитектуры местного значения, но она все равно долго стояла в заброшенном состоянии. В 1996 году за часовню взялись всерьез. Стены расписали фресками, провели отопление, заменили шатер. Кстати, несколько лет назад крышу часовни перекрасили в зеленый цвет. Так власти города, архитекторы и краеведы решили восстановить историческую справедливость. А до этого почти 20 лет маковка часовни была красной. По совету местных жителей, туристы приезжают на Караульную гору к полудню. Каждый день ровно в 12 часов у подножия дается торжественный залп из пушки. Это действо совершают солдаты в праздничном обмундировании, а гул от выстрела слышен по всему городу. Красноярцев он уже не пугает, а вот гости, конечно, от такого грохота вздрагивают.
2: Радиотурист. Желанное, как утренний кофе. На итальянском побережье.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: приятные сюрпризы. Мы Радио Турист. Первое туристическое.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». В 2001 году майор вооруженных сил Великобритании Чарльз выиграл 1 миллион фунтов. Но шоу в эфир не вышло, а Чарльза, его жену и друга признали виновными в преступном сговоре. Просматривая отснятый материал, редакторы обратили внимание на покашливание, доносившееся из зала перед тем, как игрок давал очередной ответ. Скандал с английским майором вдохновил писателя из Индии Викаса Сварупа на сочинение романа «Вопрос-ответ», по которому и был снят фильм «Миллионер из трущоб». «Джай Хо» — так называется саундтрек к этому фильму.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Привет, друзья! Всем желаем отличного настроения. Я Макс, рядом со мной Тунч, и мы начинаем наш очередной выпуск программы.
2: Всем привет! Я знаю, насколько ты любишь кофе, поэтому хочу сегодня рассказать об одном интересном фестивале, посвященном этому напитку.
1: Заинтриговал. Хорошо. Дай угадаю, будем говорить о Йемене или родине кофе Эфиопии?
2: Нет, не угадал. Но могу я дать тебе еще одну попытку.
1: Хорошо. Давай, тогда, если мы говорим не о родине, тогда перейду в Южную Америку, ведь именно Бразилия есть мировой лидер по производству кофе.
2: Нет, увы. Снова не угадал. Мы говорим о стране, которая своим оригинальным приготовлением и подачей кофе стал в некотором смысле его олицетворением. Ну, когда ты в Турции, после ужина обязательно захочется пить кофе по-турецки. И, пожалуй, это ты получишь не просто чашку кофе. По традиции он подается со стаканом воды и кусочками вкусного турецкого локума.
1: Вот теперь уж стало ясно. А что насчет фестиваля кофе, который проходит в Турции?
2: Да, фестиваль, который каждый год в конце сентября проходит в исторической части Стамбула, это недалеко от дворца Долмабахче, в центре культуры и развлечений Кючюкчифлик. Да, это немного сложно, конечно, еще раз повторюсь, чтобы люди запоминали. Это Кючюкчифлик.
1: Ну, ты можешь повторить еще раз 5, я не думаю, что с первого раза это можно даже с 5 запомнить.
2: Ежегодно этот фестиваль посещает около 40 тысяч любителей напитка бодрости. Но если даже у вас утро не связано с чашечкой кофе, в любом случае советуем посетить Стамбул.
1: Ни разу не посещал вот фестиваль кофе, но вообще, в принципе, кроме турецких как отелей, где можно тоже попробовать турецкий кофе, это прекрасно.
2: Да.
1: Слушай, если уж мы оказались в Стамбуле, то давай вспомним еще один благоухающий праздник – Стамбульский фестиваль тюльпанов. Расскажи о нем.
2: Да, каждый год это интересное событие. В течение апреля в Стамбул украшают миллионы разноцветных тюльпанов. В городских парках, вдоль тротуаров и в большинстве других общественных мест, где есть хотя бы крошечное место почвы, туда тыкают обязательно тюльпан. Это действительно удивительный способ встретить весну.
1: Ну вот хотя большинство людей ассоциируют тюльпаны с Нидерландами, на самом деле считается, что они изначально росли в азиатских степях и впервые с коммерческой целью выращивались в Турции во времена Османской империи. Есть даже период под названием Лале Деври. Или эра тюльпанов. Название тюльпан, тулипа, происходит от турецкого слова тульбент или тюрбан из-за его отличительной формы как головной убор мусульманских женщин. Цветок настолько символичен, что вы можете увидеть его повсюду: на тротуарной плитке, керамической плитке, на тканях и вдоль городских магистралей.
2: Хочу предостеречь наших слушателей, чтобы не совершили распространенную ошибку. Конечно, Стамбул в любое время года красивый город. Однако, если вы здесь из-за этого прекрасного и разноцветного зрелища, то переезжайте в начале или, по крайней мере, до 20-х чисел апреля. Почему? В последнюю неделю большинство цветов уже будут увядшими. Вот что.
1: Так что, если вы окажетесь в Стамбуле в апреле, не пропустите фестиваль тюльпанов, особенно в парке Эмирган и на площади Султана Ахмед. Или если вы думаете просто о поездке сюда, весна и особенно апрель – довольно прекрасное время года.
2: И еще. Вот лучше посещать парки в будние дни, так как в выходным, особенно по воскресеньям, может быть много людей, потому что турки, конечно, тоже отдыхают в эти дни, а парковка будет затруднена. А если вы отправитесь на прогулку с детьми и решите посетить детскую площадку, то самым спокойным и приятным временем для этого будет первая половина дня.
1: Друзья, Стамбул – это сказка, поэтому рекомендуем всем хотя бы раз посетить этот, не побоюсь этого слова, мегаполис. На этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Всем ярких впечатлений и отличного настроения.
2: Хощекал.
1: Пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье. Jumbo. Make it jump.

0: Аэропланы.
1: Это слово произносят с придыханием и горнолыжники, и поклонники классической музыки. Первые едут сюда за безупречным качеством трасс и продуманным до мелочей комфортом. Вторые заказывают билеты в Венскую оперу и слушают реквием Моцарта в исполнении сразу 5 органов в соборе Святого Стефана. Но есть и то, что объединяет эти группы товарищей – любовь к штруделю, шницелю и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Правда, для начала нужно озаботиться вопросом жилья, как это сделала журналистка Мария Масух.
2: Там очень дорогие гостиницы и дорогие хостелы. Вообще, Вена – город очень дорогой. Квартиру снимать там недорого. У вас есть шанс попасть в такую классику венскую прошлого столетия, где, значит, гобелены с оленями, где одеяло толщиной в полметра, и вы тонете в матрасе, где свисает огромная хрустальная люстра, очень пыльная. Вот эти старые балкончики все, которые вы, наверное, только в фильмах видели. Вот ключ огромный вам дадут от двери. Этот запах тоже, который не выветривается. Знаете, немножечко чуть-чуть плесневелый, но приятный. Это очень аутентично, это очень вот по-местному как-то.
1: Воду из-под крана в Вене не только можно, но и нужно пить. В местный водопровод она попадает напрямую с гор и считается родниковой, с минимальным добавлением химии. А для тех, кто предпочитает более крепкие напитки и не всегда может сказать себе «стоп», в барах и кафе стоят специальные аппараты. Все просто. Человек, желающий протрезветь, опускает туда голову и получает в нос пары концентрированного нашатыря. Вот тебе и родина Бетховена.
2: Это город, который просто влюбляет в себя с первого взгляда. Единственное, что он очень холодный, потому что город каменный полностью. И вот мой добрый совет – обязательно берите с собой термобелье, которое заправляется в штаны, чтобы не было никаких щелей, потому что продувает жутко. Венская опера стоит примерно 70 евро. Что я узнала от местных? Что если прийти на представление за 2 часа с черного хода обойти, вы сразу же увидите очередь. Все эти люди стоят за билет за 2,5 евро. Единственное, что вы будете не сидеть, а стоять на таком красивом балкончике. Вот так я попала на оперу своей мечты «Волшебная флейта».
1: Кстати, в подземном переходе возле оперы есть общественный туалет, который вполне тянет под определение достопримечательности. На стенах там висят афиши 100-летней давности, а двери кабинок похожи на вход в театральную ложу. В дамской комнате всегда букеты роз, а в мужской – шкафы со спиртным. За роялем, как правило, сидит топер и наигрывает что-то бодрящее. Что еще полезно знать перед поездкой в австрийскую столицу? Разница во времени между Москвой и Веной – 2 часа. Россиянам необходима виза. До Австрии летают и чартеры, и регулярные рейсы. Время в пути – около 3 часов. От Вены до Братиславы всего 60 километров, что является самым коротким расстоянием между европейскими столицами. Непременно воспользуйтесь этим. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист» представляет.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Лондон Тауэр – это одно из старейших исторических сооружений Великобритании. Долгое время Лондон Тауэр служил резиденцией английских монархов, ну а сегодня это исторический памятник, охраняемый ЮНЕСКО, и главный символ Лондона. Основание крепости Тауэр предписывается еще римскому императору Клавдию. Тогда это был деревянный форт. Каменной постройкой его заменили после нормандского завоевания Англии Вильгельмом I в 1066 году. Ну а в 1100 году крепость Тауэр, ставшая уже к тому моменту одной из самых неприступных в Европе, начала работать как тюрьма. Она предназначалась для людей благородного происхождения и высокого звания. В ней даже сидели короли Шотландии, Франции и члены их семей. Но с правлением Генриха VIII Тауэр стал еще и местом казни. Здесь он обезглавил свою вторую жену Анну Болейн, объявив ее в супружеской измене. Та же самая участь постигла и пятую супругу Генриха VIII Екатерину Ховард. Правда, большинство заключенных Тауэра все-таки обезглавливали на холме неподалеку. Тогда это было что-то вроде народной забавы, и, конечно же, нужно было побольше места, чтобы можно было вместить всех желающих. Кроме заключенных, в Тауэре жили еще и звери. В начале 13 века король Иоанн Безземельный содержал здесь львов, а его преемник добавил еще и леопардов, слона и белого медведя. Во времена правления Елизаветы I зверинец был открыт для посетителей. И более 500 лет в Тауэре находилось главное отделение королевского монетного двора. В настоящее время Лондон Тауэр работает как музей и оружейная палата, где хранятся сокровища британской короны и самый большой в мире бриллиант Кулинан I. Его масса 532 карата, и он украшает скипетр короля Эдуарда VII. Вот такая вот сегодня открытка, ну а я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных впечатлений.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.

0: be a fool.
1: Радіо Турист.
2: The first tour of Russia Radio.
3: Я где-то на Камчатке, набираю маме, говорю, что все в порядке.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru. Отдыхай вместе с нами. Радиотурист. Первое туристическое.

0: Амбанана.
1: Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист» – путешествуй с удовольствием!

0: ожидается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федерации. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица – город Махачкала. В Дахадаевском районе Дагестана есть село, о котором наслышана вся Россия. Это Кубачи. Издревле кубачи славились художественной обработкой металла. Кольчуги и оружие здесь изготавливали еще со средневековья. Любое кубачинское изделие из серебра имеет наивысший сертификат качества – честь мастера. Ведь люди здесь осваивают ремесло буквально с самого рождения. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – им под силу буквально все. Кстати, средневековые образцы оружия кубачинских мастеров хранятся и в оружейной палате Кремля, и в историческом музее, а также в музеях Махачкалы. В свое время кубачинцы делали оружие и прочие изделия для ханов и царей. Вот, кстати, еще Александр III заказал кубачинцам набор холодного оружия, который подарил потом английской королеве Виктории. Этот дар и по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Отелей в Кубачах нет, но туристам найти ночлег несложно. Местные жители очень гостеприимны и отзывчивы. И, кстати, гость для дагестанца – святое. И встретят, и угостят. Кто-то едет в Кубачи для того, чтобы купить на месте изысканные украшения. Но это село достойно посещения одной лишь своей историей. Она поистине древняя. Буквально в 5 километрах от Кубачей расположена уникальная постройка – Калакарейш. Это бывший культурный и политический центр в средние века. Сейчас это остатки от могучей, хорошо укрепленной крепости. Ну а что касается кубачинских музеев, то будьте уверены, они здесь в каждом доме. На стенах висят коллекции редчайшего фарфора, фаянса, оружия. Ведь здесь повсюду живут ювелиры и златокузнецы. Каждый мальчик с детства приобщается к профессии и познает секреты отца и деда. Семейные реликвии и шедевры не продаются. Они передаются из поколения в поколение. Постучитесь, и вы желанный гость.
2: Радиотурист.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на Радио Турист. Программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч. Привет-привет.
2: Привет-привет.
1: Сейчас мы ненадолго окажемся в Испании, узнаем об одном из самых популярных и посещаемых испанских праздников, получившей славу во всем мире – фестиваль «Ла Томатина».
2: Праздник Томатина проходит в городе, где он родился – Буньоле. Это провинция Валенсии, является крупнейшим фестивалем помидоров в Испании, во время которого 150 тонн томатов в час превращается в сок, разливаясь по городским улицам.
1: Я, кстати, очень давно уже мечтаю показаться на этом фестивале, вот поучаствовать. Ни разу не получилось.
2: Я бы тебе кидал помидорами.
1: Ну, я думаю, что в ответ ты бы получил, ну, тоже помидоры, уж явно не апельсины. Друзья, программа праздника состоит из трех этапов. Во время первого этапа один из участников должен забраться на высокий деревянный скользкий столб, предварительно обмазанный мылом, и завладеть куском хамона, который на верхушке столба повешен на гвоздь. Зрелище реально смешное. Почему? Потому что слой этого мыла, это нужно просто представить вот такое мыло-крем. Слоев 3-4, где-то 5 сантиметров.
2: Скользкий.
1: И все это обмазанный вот этот столб, он очень скользкий. И вот все желающие подходят, подбегают сначала, потом кто-то подходит, запрыгивает друг на друга, обнимают этот столб и скользят вниз, ну, пока все мыло не чистит. В конце-то этого действия есть все шансы залезть на него, потому что мыло уже счистит своим телом.
2: Ну, я предполагаю, что ты будешь уже потный, все равно будешь соскальзывать вниз.
1: Начинается, кстати, сие действие в 9, начало 10 утром, длится ровно до 11 часов, и в это время следует звуковой сигнал, который означает, что томатина открыта.
2: Да, в 11 начинается помидорная битва. В Испании это транслируется по телевидению. Большинство участников томатина одеты в белом, чтобы подчеркнуть всю красочность праздника. Но есть абсолютно раздетые участники в одних трусах. Кто-то в шапочках, в очках для плавания с надувными кругами, кто-то в карнавальных костюмах. В общем, самое главное, одежда должна быть такой, которую потом не жалко выкинуть.
1: Ну, а третьим этапом, безусловно, является помывка домов и очистка Буньоле от томатного месива, которое поглощает центральную улицу города во время праздника.
2: Да, Буньоле, наверное, превращается уже в бульон.
1: Да. Ну, кстати, отмывают город очень просто. Берут шланги и поливают водой. Все очень просто. Кстати, не следует думать, что люди съезжаются со всего мира в Буньоль с единственной целью швырять помидоры друг в друга. Всю неделю идут парады, фейерверки, еда и уличные вечеринки делают этот город центром внимания всей Испании. Ночью перед Ла-Матиной узкие улочки вблизи средневековой колокольни начинают наполняться запахом томатов. Вы увидите огромные сковороды с восхитительной кипящей паэлей, по традиции готовящейся на живом огне. Каждый может принять участие и попробовать победить в конкурсе по ее приготовлению. Ну, а после соревнования до раннего утра во всем маленьком городке вино льется рекой, и люди наслаждаются вкуснятиной.
2: Собираясь участвовать в томатине, необходимо соблюдать следующие правила. Нельзя переносить с собой бутылки и любые предметы. Они в проходе проверяются. Нельзя рвать одежду на участниках праздника. Перед тем, как шевырнуть помидор, надо его раздавить.
1: Вот это самое главное правило, на самом деле, условие, точнее, да, что нельзя бросаться просто помидорами. Обязательно его нужно раздавить.
2: Да, надо уступать дорогу грузовикам, потому что...
1: Ну, иначе грузовик просто тебя переедет с таким 150 тонн томатов.
2: Да, и теперь вытрешься в кетчуп. После второго сигнала следует немедленно прекратить помидорный бой.
1: Да, друзья, вот очень важно. Второй сигнал звучит ровно в 12:00. После него действительно нельзя бросать томаты, за это можно получить реальный нехилый штраф.
2: Итак, праздник проводится в Буньоле, расположенном 50 километров от Валенсии. Кульминация фестиваля «Томатное побоище» происходит в последнюю среду августа.
1: Если вы планируете посетить фестиваль «Ла Томатина», учтите, вы должны заранее заплатить муниципальный налог за участие. А так, как популярность этого события растет, сейчас установлен лимит участников 20 тысяч человек. А значит, об этом нужно побеспокоиться заранее.
2: Есть три способа оказаться на фестивале. Но для начала необходимо перелететь в Валенсию. А далее сесть на автобус 265 в Валенсии и прямо в Буньоль. Воспользоваться пригородным поездом S3 или же отправиться на автомобиле по магистрали А3.
1: Кстати, те участники фестиваля, которые хотят сделать несколько фото для последующих поколений, помните, человек с камерой рассматривается как первоочередная цель. Теперь вы предупреждены.
2: Если вы планируете провести незабываемое время в Испании, то непременно посетите Буньоль во время фестиваля «Ла Томатина». Ну а в следующих программах мы расскажем о других и не менее интересных испанских праздниках. До новых встреч, амигос! Адьос.
0: Что не день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист. Listen to the world.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Хотя группа «Тита и Тарантула» прекрасно засветилась в «Отчаянном», их звездный час наступил с выходом другого фильма Роберта Родригеса «От заката до рассвета». Возможно, песня с названием «После темноты» не имела бы такого эффекта, не сопровождая она соблазнительный танец девицы Сантаника в исполнении юной Сальмы Хайек на пару с удавым альбиносом. Кстати, стоило актрисе узнать о своем напарнике, она тотчас пошла в отказ, так как панически боялась змей. Родригесу пришлось пойти на шантаж и заявить Сальме, что если она не поборет свой страх, то вместо нее снимется певица Мадонна, которой, как известно, сам черт не брат. Блеф удался, после 3 месяцев терапии Хайек с присутствием удава смирилась. Красотка Сантаника появилась на экране всего на пару минут, но этого хватило, чтобы ее выход под песню «После темноты» стал одним из самых запоминающихся моментов фильма. Теперь, услышав эти гитарные рифы, поневоле ждешь какого-то сексуального танца.

и строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! Путешествие «Пара слов» на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: значит. Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Чела. Rivas. Tony Dark Eyes.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «Human» – песня британского соул-исполнителя и автора песен Рори Грейма, ставшая вторым синглом с одноименного альбома. Она была использована в трейлерах документального фильма «13-е» от Netflix, телесериала BBC One, в эпизодах сериалов «Пустыня смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди». В рецензии от австралийского издания Daily Telegraph автор сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозера. У обеих песен присутствует честная лирика, и они обе отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

приятные сюрпризы. Мы Радиотурист. Первое туристическое. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Южный берег полуострова Крым. Приморская курортная зона. Занимает полосу Черноморского побережья протяженностью около 250 километров. В нее входят города Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные курортные поселки. Путешествуя по Крыму, просто невозможно обойти своим вниманием знаменитую канатную дорогу, которая связывает плато Ай-Петри и поселок Мисхор. Из кабинки взору открываются чудесные пейзажи и горные склоны. По парящей в воздухе тропе туристы поднимаются на высоту птичьего полета. Всего 15 минут, и вы очутитесь уже на самой высокой точке Ай-Петри. Строительство крымской канатки началось в 1967 году. Но не все шло гладко. Рабочим пришлось пересмотреть уже готовый проект. А причина была в том, что установленные канаты касались скальных выступов. В итоге грандиозная стройка заняла 20 лет. Первая кабинка прошла по маршруту в конце 1987 года. После этого Ялта стала особенно привлекательна для туристов со всего Советского Союза. Канатная дорога перевозит пассажиров, несмотря на капризы погоды и снежный покров. В зимнее время другого транспорта, который мог бы доставить на Ай-Петри людей и грузы, попросту нет. Протяженность канатной дороги – 2980 метров. Есть три остановки – Мисхор, Сосновый Бор и Ай-Петри. Первый перегон – километр 300 метров. Второй перегон чуть больше. Весь маршрут занимает по времени четверть часа. А каждая из четырех кабин вмещает 40 человек и выдерживает 1800 килограммов. Движутся они со скоростью 6-8 метров в секунду. Кабинки начинают ходить с 10 утра, а заканчивают в 5 вечера. Перерыва на обед здесь не бывает. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся самый длинный в Европе безопорный пролет, протяженность его 1670 метров. За это крымскую канатку даже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Доехать до канатной дороги Мисхор-Ай-Петри можно на автобусе из Ялты.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Египетские пирамиды. В первую очередь сразу же вспоминаются пирамиды в Гизе, хотя они не единственные. Всего в Египте на данный момент обнаружено 118 пирамид и мастаб. Мастаба – это гробница в виде усеченной пирамиды с подземной погребальной камерой и несколькими внутренними помещениями. И хотя это выглядит как захоронение, так сказать, эконом-класса, их строили для себя даже фараоны. Но самыми большими пирамидами считаются 6. Пирамида Джосера, Мейдумская, ломаная и розовые пирамиды, созданные фараоном Снофру, расположена рядом со сфинксом пирамида Хефрена и, конечно же, пирамида Хеопса. Он же Хуфу, третий фараон 4-й династии Древнего Египетского царства. 4-я династия, основателем которой был как раз-таки Снофру, отец Хеопса, известна как строители пирамид. Ореол таинственности, несмотря на высокий уровень развития науки, окружает пирамиды до сих пор. Ученые верят в рабский труд человека. Другая версия говорит о том, что ее построили инопланетяне. И третья из самых распространенных версий подразумевает, что строили их атланты. Кстати, космическая теория происхождения пирамид стала основой для знаменитого сериала «Звездные врата». Вокруг пирамиды Хеопса также были найдены захоронения его матери, царицы Хетепхерес, его слуг и 7 ям с лодками, до которых фараон должен был путешествовать в загробной жизни. Одна из этих лодок, сделанная из кедра и без единого гвоздя, в настоящее время выставлена в музее на южной стороне пирамиды Хеопса.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист».

0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Аэропланы.
1: Это слово произносят с придыханием и горнолыжники, и поклонники классической музыки. Первые едут сюда за безупречным качеством трасс и продуманным до мелочей комфортом. Вторые заказывают билеты в Венскую оперу и слушают реквием Моцарта в исполнении сразу 5 органов в соборе Святого Стефана. Но есть и то, что объединяет эти группы товарищей – любовь к штруделю, шницелю и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Правда, для начала нужно озаботиться вопросом жилья, как это сделала журналистка Мария Масух.
2: Там очень дорогие гостиницы и дорогие хостелы. Вообще Вена – город очень дорогой. Квартиру снимать там недорого. У вас есть шанс попасть в такую классику венскую прошлого столетия, где, значит, гобелены с оленями, где одеяло толщиной в полметра, и вы тонете в матрасе, где свисает огромная хрустальная люстра, очень пыльная. Вот эти старые балкончики все, которые вы, наверное, только в фильмах видели. Вот ключ огромный вам дадут от двери. Этот запах тоже, который не выветривается. Знаете, немножечко чуть-чуть плесневелый, но приятный. Это очень аутентично, это очень вот по-местному как-то.
1: Воду из-под крана в Вене не только можно, но и нужно пить. В местный водопровод она попадает напрямую с гор и считается родниковой, с минимальным добавлением химии. А для тех, кто предпочитает более крепкие напитки и не всегда может сказать себе «стоп», в барах и кафе стоят специальные аппараты. Все просто. Человек, желающий протрезветь, опускает туда голову и получает в нос пары концентрированного нашатыря. Вот тебе и родина Бетховена.
2: Это город, который просто влюбляет в себя с первого взгляда. Единственное, что он очень холодный, потому что город каменный полностью. И вот мой добрый совет – обязательно берите с собой термобелье, которое заправляется в штаны, чтобы не было никаких щелей, потому что продувает жутко. Венская опера стоит примерно 70 евро. Что я узнала от местных? Что если прийти на представление за 2 часа с черного хода обойти, вы сразу же увидите очередь. Все эти люди стоят за билетом за 2,5 евро. Единственное, что вы будете не сидеть, а стоять на таком красивом балкончике. Вот так я попала на оперу своей мечты «Волшебная флейта».
1: Кстати, в подземном переходе возле оперы есть общественный туалет, который вполне тянет под определение достопримечательности. На стенах там висят афиши 100-летней давности, а двери кабинок похожи на вход в театральную ложу. В дамской комнате всегда букеты роз, а в мужской – шкафы со спиртным. За роялем, как правило, сидит топер и наигрывает что-то бодрящее. Что еще полезно знать перед поездкой в австрийскую столицу? Разница во времени между Москвой и Веной – 2 часа. Россиянам необходима виза. До Австрии летают и чартеры, и регулярные рейсы. Время в пути – около 3 часов. От Вены до Братиславы всего 60 километров, что является самым коротким расстоянием между европейскими столицами. Непременно воспользуйтесь этим. Не теряйте впечатлений.
3: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: Время, что проводим не с теми.

0: крокодили.
1: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
2: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». После работы над фильмом «Джанго освобожденный» композитор Эннио Морриконе сказал, что, вероятно, больше никогда не будет сотрудничать с Квентином Тарантино, поскольку ему не нравилось, как он помещает музыку в свои фильмы без слаженности и никогда не уделяет достаточного времени. Тем не менее, Морриконе и Тарантино снова сотрудничали в «Омерзительной восьмерке», которая и принесла Морриконе его первую премию «Оскар».